0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фадум Укими. С выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, удостоен премии сертификата признания Университета мира ООН. Душанбинский водный процесс. В столице Таджикистана проходят предконференционные форумы. Огромные столбы пепла. Вулкан Симеру устроил серию извержений в Индонезии. А теперь к основным новостям. 25 мая во Дворце нации состоялась церемония награждения президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, премией «Сертификатом признания Университета мира ООН». Престижная награда вручена лидеру нации за его значительный вклад в установление мира, развитие регионального сотрудничества и последовательные усилия по укреплению дружбы и взаимопониманию между народами. В частности, были отмечены подписание исторического соглашения по урегулированию вопросов государственной границы между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, принятие Худжанской декларации о вечной дружбе, а также продвижение глобальных инициатив в сфере защиты водных ресурсов и климата. Также особо подчеркивался вклад лидера нации в целенаправленную реализацию международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, принятие резолюции о международном десятилетии действий по наукам о криосфере и выдвижение инициативы «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». В Душанбе проходит форум, посвященный взаимосвязи водных ресурсов и искусственного интеллекта. Мероприятие организовано в рамках Душанбинского водного процесса, который стал международной платформой для продвижения глобального сотрудничества в сфере воды и устойчивого развития. Участники форума обсуждают, как современные технологии могут помочь в управлении водными ресурсами, предупреждении природных рисков и повышении устойчивости к изменению климата. Особое внимание уделено Международному году сохранения ледников 2025 год, который подчеркнул угрозы, связанные с таянием ледников и водной безопасностью. Эксперты отмечают, искусственный интеллект открывает новые возможности для мониторинга водных ресурсов и систем раннего предупреждения. Вместе с тем, стремительное развитие цифровой инфраструктуры вызывает вопросы, связанные с потреблением воды и энергии. Главная тема форума – поиск баланса между развитием искусственного интеллекта и ответственным использованием водных ресурсов. В центре внимания два направления – вода для искусственного интеллекта и искусственный интеллект для воды. По итогам встречи планируется выработать подходы к государственной политике и добровольным принципам ответственного развития искусственного интеллекта, укрепить международное сотрудничество и внести предложение конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Форум также станет площадкой для обмена опытом и практическими решениями в области применения искусственного интеллекта для устойчивого управления водными ресурсами. Сегодня в рамках 4-й конференции высокого уровня в отеле «Хилтон» в Душанбе открылся международный форум на тему «Границы трансграничного сотрудничества, инновации и действия в области водных ресурсов для устойчивого развития». В заседании, которое проходило под председательством заместителя министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшеда Шоймзоды, приняли участие представители Министерств водных ресурсов Республики Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, международных региональных организаций, а также эксперты в области водных ресурсов и климата. Было отмечено, что Таджикистан принимает практические меры по адаптации к изменению климата. В качестве примеров таких инициатив были приведены принятие национальной стратегии адаптации к изменению климата до 2030 года и стратегия развития зеленой экономики на 2023-2037 годы. Участники встречи подчеркнули необходимость создания постоянных механизмов координации трансграничного сотрудничества по вопросам климата и водных ресурсов, а также акцентировали внимание на укреплении совместного контроля над трансграничными водами как эффективном средстве решения глобальных экологических проблем. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня Национальной библиотеки Таджикистана недавно началось параллельное мероприятие на тему «Изменение криосферы и водные ресурсы в Центральной Азии. Риски, мониторинг и адаптация». К Как сообщил наш коллега Сарвинос Сайдали, мероприятие организовано по инициативе Синьцзянского института экологии и географии Академии наук Китайской Народной Республики и будет посвящено вопросам климатической устойчивости, управления водными ресурсами с учетом рисков, влиянию изменения криосферы на водные ресурсы, а также интеграции науки и политики. Цель этого параллельного мероприятия – предоставить площадку для диалога между учеными, экспертами, представителями государственных учреждений, партнерами по развитию и региональными заинтересованными сторонами по вопросам быстро меняющейся динамики горных, водных ресурсов и криосферных систем под влиянием изменения климата. В Национальном музее Таджикистана состоялся инвестиционный форум высокого уровня на тему мобилизации частных инвестиций и инновационного финансирования водной инфраструктуры в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. В своих вступительных словах заместитель генерального секретаря ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам госпожа Фатима Рабаб и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султон Рахимзода подчеркнули необходимость укрепления государственно-частного партнерства, расширения инновационных и смешанных механизмов финансирования и улучшения доступа к долгосрочным инвестициям в проекты водной инфраструктуры. Форум также подчеркнул важность инновационных финансовых инструментов, климатического финансирования, механизмов распределения рисков и регионального сотрудничества в решении проблем, связанных с водными ресурсами для стран, не имеющих выхода к морю. В Душанбе в рамках 4-й конференции высокого уровня состоялось открытие международного форума, посвященного управлению водными ресурсами и внедрению Nexus-подхода. На форуме обсуждали управление водными ресурсами, энергетику, продовольственную безопасность и экологию. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, научных учреждений и международных организаций. Участники форума подчеркнули важность внедрения Nexus-подхода для обеспечения устойчивого развития и рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии, а также необходимость укрепления взаимодействия между наукой, политикой и практикой. Напомню, что форум и параллельные мероприятия проходят накануне официального открытия конференции высокого уровня, которая состоится 26-27 мая в Душанбе. Кроме того, 28 мая запланированы полевые выезды и ознакомительные туры для международных участников с целью ознакомления с опытом Таджикистана в области управления водными ресурсами. В рамках Душанбинского водного процесса ранее уже были проведены три конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» в 2018, 2022 и 2024 годах. Форум продолжает работу, направленную на развитие международного диалога по вопросам водной безопасности и устойчивого развития. 25 мая состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с федеральным министром по вопросам изменения климата и координации окружающей среды Исламской Республики Пакистан Масадиком Масудом Маликом, который возглавляет делегацию пакистанской стороны на 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества, особенно в сфере водных ресурсов и климата, а также выразили готовность к укреплению регионального и международного сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. На индонезийском вулкане Семеру за последние сутки зафиксировано 6 извержений. Как пишет портал Magma Indonesia, вулкан расположен в районе Луманджанг, на востоке острова Ява. Во время первого выброса столб пепла поднялся на высоту более 4,5 километров над уровнем моря. При этом плотный пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении. В ходе последующих извержений высота выбросов достигала 4,2-4,7 километров над уровнем моря. Отмечается, что вулканическая активность сопровождалась повторными выбросами пепла различной интенсивности. По данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии, наблюдение за активностью Семеру продолжается. Ведомство использует систему предупреждения ВОНА, которая фиксирует изменения активности вулканов и информирует авиационные службы о возможных рисках. В провинции Бенго на севере Анголы в результате оползня на нелегальной золотой шахте в муниципалитете Намбуангонго погибли не менее 28 человек. Как пишет Синьхуа со ссылкой на местные власти, 13 погибших были членами одной семьи. Также сообщается о двух пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Специалисты пытаются установить местонахождение людей, которые могли оказаться под завалами в результате обрушения. Местные власти провинции заявили, что оказывают поддержку семьям погибших. Как сообщил представитель полиции Гаспар Луиш Инасию, спасательные операции продолжаются на месте трагедии. По информации руководства центральной больницы Бенго, как минимум трое пострадавших были доставлены в медучреждение и получают лечение. Их состояние стабильное, им провели рентгенологическое обследование, и они находятся под наблюдением врачей, сообщил представитель больницы Франсишку Родригеш, добавив, что пациенты находятся в сознании и не нуждаются в переводе в другие клиники. Таким образом, число подтвержденных погибших остается высоким, а поисково-спасательные работы в районе обрушения продолжаются. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17:00 на радио Таджикистан.